ты вообще о чем? Вали, привела сестру, это часть втроем. Я кастую темный свой, тьма окутала район. В белой балаклаве, в черной белой куртке, толкаю свой звучок, я пушу в переулке.